Обято, обято, а мои обято, обято, солью ми обято, обято, бегала ми обято, обято, а мои обято, обято, солью ми обято, обято, бегала ми обято, обято, а мои обято, обято, адасу, адасу, а мои обято, обято. Намути на гонде не обято, обято, соли не обято, обято, бегала не обято, обято.